0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22, в Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Постановлением правительства от 17 августа номер 418 с 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей, пишет Минтруда. Это уже второе повышение базовой ставки в текущем году. С 1 января она была увеличена на 8,8%, с 273 до 297 рублей. Повышение базовой ставки позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. С 1 по 12 сентября в Бресте пройдет Республиканская неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи. В Центре дополнительного образования детей и молодежи Бреста 5 сентября гостей ждут мастер-классы, игровые программы, интерактивные игры, флешмобы, концертные программы, встречи с педагогами, презентации кружков и научные опыты. Во Дворце культуры профсоюзов 30 августа с 11 до 13 часов мастер-класс по рисованию, концертная программа, запись в кружке и студии.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте сегодня состоится прямая телефонная линия по вопросам подачи заявлений по экстерриториальному принципу. На вопросы с 9 до 11 часов ответит начальник службы «Одно окно» Брестского горисполкома Вера Владимировна

0: 347 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении радиоплеера Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
1: Наши песни.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Команда утреннего шоу «Самое доброе утро» по традиции начала рабочей недели принялась задаваться вопросом, ну а что, собственно, мы имеем в сухом остатке после проведенных выходных, надеюсь, в самой любимой и комфортной компании. Ну, друзья мои, загибайте смело пальцы. Это отличное настроение, приятные воспоминания, истории, куча телефонных звонков в вашем смартфоне, ну и по меньшей мере с десяток в записной книге, ну и яркие события, которыми были наполнены ваши выходные. Что же нам остается сделать? Это привести все к общему знаменателю, помножить на случайные совпадения сегодня, возможно, толику маленьких, но, надеюсь, приятных дел, которые сильно не отнимут у вас много времени, ну и, конечно же, оставаться рядом с уютной музыкальной компанией. Самого доброго утра. Я, Влад Романенко, побуду все-таки с вами с 7 до 11. Так уж и быть, друзья, сложились карты, звезды, ну и моя рабочая смена на календаре. Конечно же, много всего интересного, приятного мы услышим уже совсем скоро. Новости будут, музыка, безусловно, любимые хиты обязательно прозвучат. Ну и, конечно,

Конечно же, ваша обратная связь, которая, как всегда, готова принимать сообщения на наш студийный Viber плюс 375-333-99-00-11. Давайте вместе будем составлять карту сегодняшнего утра, пробежимся по маршруту и, конечно же, спросим у нашего внештатного дорожного корреспондента Сергея Автокомплекс Бреста, какая же ситуация на дорогах нашего города. Ну, а во всем остальном, конечно, придерживайтесь одного простого правила: чем лучше, тем веселее, тем больше приятных мыслей вокруг вас, ну и, конечно же, самых добрых и позитивных дел. Пусть будет так.

0: Что ни день, то праздник.
1: Ну и правда говоря, что есть дни спокойные, а есть 24 августа, день, когда статус можно изменить быстрее, чем вы успеете дочитать, точнее, дослушать меня до конца. В далеком 79-м году нашей эры, по преданию, именно сегодня проснулся Везувий и навсегда вошел в историю как самый драматичный будильник человечества. В 2006 году, это в принципе не так давно, настала очередь Плутона, его тихо разжаловали из планет, даже не позвав на прощальный вечеринку. Ну а где-то между этими датами человечество успело изобрести картофельные чипсы. Ну, обо всем по порядку. В общем, разбираемся, что еще приготовил 24 августа и хрустим чипсами в ответ, поскольку, ну, в далеком уже 1853 году повар Джордж Крам, доведенный до белого коленя привередливым клиентом одного из ресторанов, поскольку тот раз за разом отправлял картофель фри обратно, требуя нарезать тоньше, решил отомстить обидчику. В общем, нарезал картофель почти прозрачными ломтиками, пережарил их до хруста и щедро посолил так аж от души. И знаете что? Клиент действительно пришел в восторг. Вот так вот месть шеф-повара стала одной из самых успешных закусок в истории человечества. Справедливость, доведенная на тарелке с умом. Ну что же еще день интересного нам приготовил? Узнаем уже буквально совсем скоро, друзья мои. Ну а далее я готов представить вам одну из самых ярких композиций, которая обязательно придется вам по вкусу.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный от 4 до 9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Бресте и Пинске 19-21 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк.

0: 120.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 514 90 31.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

Ну, собственно, недолго придется страдать Никите Белько и, конечно же, всем остальным людям, которые так или иначе пострадали от чувств, таких вот этих вот любовных, как еще их назвать-то, друзья. Да, неразделимая любовь, это бывает, случается довольно часто, но я готов поговорить вместе с вами, как независимый родильный эксперт и люди, которые прожили в браке и перешагнули, значит, золотую свадьбу, о том, что все-таки действительно существуют знаки зодиака, которых особенно трудно забыть. И в этот список, как ни странно, попадают скорпионы, которые со своим отношением редко проходят незаметно. Он, в принципе, умеет быстро создать ощущение особой близости, когда кажется, что между двумя людьми существует собственный мир, понятный только им. Взгляд, атмосфера, сильные эмоции — все это делает такую связь очень даже запоминающейся. В этом же списке оказались вы, наши дорогие львы. Роман с ними легко запомнить, хотя бы потому, что этот знак умеет превращать отношения в настоящее представление. Подарки, красивые жесты, внимание, ощущение собственной исключительности — рядом с ним сложно почувствовать себя незамеченным. Ну и, конечно же, в этот список попадают близнецы. С ними, кстати, очень легко увлечься разговорами и совершенно незаметно перейти от дружбы к роману, общения до глубины ночи. Шутки, неожиданные темы и постоянное ощущение, что скучать здесь точно не придется, быстро создат особую близость. Ну что, друзья, вот на пороге таких вот маленьких любовных открытий нужно понимать, кто перед вами, ну и, конечно же, доверить свое сердце и судьбу. Попробуйте, и все у вас получится.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну а вот и общая атмосфера дня, которую подсказывают нам звезды. Понедельник начинается с важных известий. Вы работаете на пределе, пора найти отдушину, а жажда нового сегодня требует удовлетворения. Ну что ж, сегодня звезды подготовили нам на день грядущий, узнаем прямо сейчас. Начнем с вас, дорогие овны. Сегодня вы получите извещение о важной встрече, будьте готовы к ней, возможно, она изменит ваши планы. Тельцы, последние дни вы работаете на пределе, еще немного и нервы сдадут. Найдите способ отдохнуть, пока не стало поздно. Близнецы, жажда нового и интересного должна быть удовлетворена. Найдите способ внести свежесть в свой день. Раки, сегодня не стоит вам завязывать неофициальные отношения с начальником, держите дистанцию, это убережет вас от лишних сложностей. Львы, помогая всем и каждому, вы рискуете, ну, не успеть сделать что-то свое. Научитесь говорить «нет» тем, кто отвлекает вас от главного. Девы, если для достижения цели требуется риск, сегодня вы сможете на него решиться. Доверьтесь своей интуиции. Весы, сегодня, возможно, придется вам исправить ошибку, которую допустил кто-то другой. Не принимайте это близко к сердцу, просто сделайте свою работу качественно. Скорпиончики, не обращайте внимания на то, что говорят вам знакомые друзья. Друзья или коллеги, сегодня их мнение может быть далеко от истины. Бешеный темп стрельцов совсем измотал вас. Найдите отдушину, что-то, что поможет вам восстановить силы. Сегодня козерожки смогут оказать кому-то важную услугу, помогая решить проблему. Ваша помощь будет оценена по достоинству. Ну что ж, водолейчики, окружающие будут пытаться повлиять на ваше мнение, поэтому, водолеи, стойте на своем, если чувствуете, что правы на 100 из 100. Ну и рыбки, сегодня стоит потренировать мозги, они не должны застаиваться, решайте задачи, которые заставляют вас думать иначе. Да, вот такие вот полезные вещи, которые предстоит сегодня сделать всем и каждому, друзья. Пусть

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио. Радио.

0: Awake Tonight, вышедшая в апреле этого года от звездного трио Afrojack, Дэвида Гетта и Сии, их первое совместное воссоединение со времен легендарного хита «Титаниум», все-таки рассказывает о духовном пробуждении, преодолении тяжелой депрессии или эмоционального сна длиной в жизнь. Ну, как вы уже успели, друзья, понять, речь пойдет у нас о сне. Наша рубрика «Сплю и вижу» действительно рассказывает о ваших снах нашим радиослушателям, ну и нам, собственно, на зависть скорее. Ну, или на рассуждение, такую свободную, вольную тему наших снов сновидений. Ольга оставила свое сообщение сегодня. Оленька, доброе утро. А вот, между прочим, бегал человек марафон во сне. Ну, а мы с огромным удовольствием расскажем, куда же вы, собственно, Ольга, бежали, зачем, к чему и где эта конечная точка. Ну, в общем, бежать марафон во сне – это означает долгий и достаточно тернистый путь к вашей личной цели наяву, которая требует много сил и терпения. Вот такой вот сон отражает вашу выносливость, внутреннее напряжение или скрытые страхи не справиться с жизненными вопросами. Ну, все любые жизненные вопросы, друзья мои, решаются очень даже просто проговаривать их вслух рядом с близкими людьми, которые, а, помогут, б, выслушают, ну и, в-третьих, дадут дельный совет. Поверьте, это работает, друзья, проверено на себе.
1: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: В декабре 2026 года Всебелорусскому народному собранию исполняется 30 лет. В декабре 2010 года делегатом 4-го Всебелорусского народного собрания стала уроженка деревни Новоселки Пружанского района Ирина Кузьмич. После окончания Пинского педагогического училища она вернулась на малую родину работать воспитателем в детском саду. Работала в учреждениях культуры от аккомпаниатора до директора. В 2016 году директор Муравского издательства была занесена на доску почета Пружанского района. Активная жизненная позиция, умение находить общий язык с разными поколениями и искренняя любовь к малой родине дали Ирине Кузьмич право представлять интересы Пружанского района на 4-м Всебелорусском народном собрании. ВНС дало мне алгоритм. Я увидела, что развитие деревни – это системный подход. Мы начали говорить не просто о сохранении деревни, а о создании комфортной среды, чтобы люди не уезжали. Если раньше, как руководитель СДК, я думала о том, как развлечь людей, то теперь я думаю о том, как сохранить народ на этой земле, отмечает Ирина Кузьмич.
0: Новости.
1: Продолжает работу горячая линия Министерства образования, посвященная подготовке к новому учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Горячая линия будет работать по 5 сентября. Прием звонков ведется в будни с 9 до 18, с перерывом на обед с 13 до 14. Задать вопросы можно по телефону плюс 370 517 222 43 12. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси проводится традиционная акция ГАИ «Внимание, дети». Согласно

0: место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44, 719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22, в Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: И даже маленький дождик с грозой, по сообщениям Брест-Облгидромета, не помеха нашим настоящим человеческим чувствам и качествам. Смотреть неприятности в лицо и при этом продолжать двигаться вперед — это ли не счастье, друзья мои? Так что оберните их в свою пользу. И, конечно же, вот если вы оказались без зонта, вспомните огромнейшее количество прекрасных фильмов, классических фильмов или тех же классических произведений, где он, в смысле дождь, был связующим звеном начала романтических отношений или даже чего-то большего. Ну, а я напомню, 8.07 в стране, вы на волнах радио Брест, и пусть любое случайное или специальное событие будет на вашей стороне. Но мы, как всегда, вас в этом обязательно поддержим.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
6: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
5: Все, ты знаешь, что делать.
6: Подробнее на халва.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Ну что ж, человек, имя которое стало нарицательной для мемов, снова оказался в сети. И снова оказался в небольшом скандале. Да, Джиган, либо же Денис, называйте как хотите, оставил некое послание на своих социальных сетях, сопроводив его архивными кадрами с женой Оксаной Самойловой и детьми. Ну, разобравшись помаленьку, я все-таки понял, что ничего скандального здесь нету. Просто на иврите написано на одном из фотографий социальных сетей следующее. Молюсь, чтобы однажды все вернулось в нормальное русло. Да, для тех, кто не в курсе, я напомню, что на протяжении 10 лет совместной жизни Оксана Самойлова все-таки подала в суд на развод, и это случилось в 25-м году, но, видимо, что Джиган где-то перемкнула, потянула к семье, захотел вернуть все сначала и начать с чистого листа, это понятно. Но сейчас Джиган, собственно, находится в неком отпуске, назовем это так. Действительно, все у него в принципе-то неплохо, и я надеюсь, что семью он видит гораздо чаще, чем пишет свои новые треки, да, и создает альбомы, но так или иначе следить за развитием событий, даже тех людей, которые, казалось бы, не являются ближайшими родственниками, просто любопытно. Но наблюдать за искренностью Дениса и, конечно же, за милой, нежной, очаровательной Оксаной и за их вот этим взаимодействием, даже уже после того, как они официально подали на развод, любопытно. Ну, пожалуйста, огромнейшее количество разных реалити-шоу, в том числе реалити-шоу, в котором показывался быт семейства Джиган Самойловых, наверное, тоже не прошел мимо большинства людей. Да, есть те, кто смотрел, есть те, кто относится к этому так спустя рукава. Ну, в принципе, мы вас тоже понимаем, да. На вкус и цвет, как говорится. Но я точно знаю, что следующая композиция придется по вкусу абсолютно всем и каждому. Поэтому ловите ту самую удачу за хвост. Слушай.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный, от 4 до 9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Бресте и Пинске 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэшбэк по карте.

0: или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

Начинаем утро понедельника с кофейком. Нет, я, конечно, все прекрасно понимаю, эту фразу вы слышите практически каждый день, ну а что, если я вам скажу, что кофеин помогает бороться с тревогой и депрессией? К такому выводу пришли ученые, исследовав его, что называется, у Доуша и Поппера. Исследователи связывают эффект с тем самым кофеином, который может влиять на воспалительные процессы и работу нейромедиаторов, связанных с настроением. Но превращать кофе в лекарство все же, друзья мои, не стоит, слишком большие дозы кофеина, наоборот, усиливают тревожность. Ну что ж, чашечку кофею бодрящего налью себе, уже звучит не просто ритмами знакомой к всем композиции, а скорее мантрой начала рабочей недели. Воспользуйтесь ей с удовольствием и пусть вам обязательно повезет. Ну а далее, как всегда, переходим к композициям. На очереди ребята, которых мы давненько не слышали на волнах Радио Бриз, Карташов и Нола.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: работу работай.
1: Ну что же, в рубрике «Работу работай» мы все-таки стараемся рассказывать реальные вакансии и истории не менее реальных людей. Не шуточки тут шутить, между прочим, а проникаться действительно какой-то ситуации, которая либо до безумия смешная, либо до безумия странная. В общем, если до этого мы рассказывали вам о возможных вакансиях, то здесь история одной из девушек, которая работает в подборе кадров более 15 лет. Иногда, конечно, она берет заказы на фрилансе, и обратилась к ней как-то однажды настоящая, насколько это возможно, ведьма из тех, кто раскладывает карты, рассказывает клиентам о будущем, привораживает мужчин и все в таком духе. В общем, ведьме нужен был наличный помощник. Но найти кандидата показалось достаточно сложно, так как классические способы не работали, откликов на сайте особо не было. Значит, в Телеграме люди не отзывались, бросали трубки при слове «ведьма», когда звонили им собственно, да, и тут вот одна подумала, что такая вакансия будет интересна женщине, которая увлекается эзотерикой и сама пользуется услугами ведьм и гадалок. В общем, девушка отправила много сообщений в социальных сетях, которые состояли в группе с говорящими названиями вроде «Магия» и «Обряды», и получила, как ни странно, отклики. В общем, предложила той самой заказчице несколько вариантов, она определилась с одной единственной, и вот по словам женщины, которая работает в подборе кадров, в общем, сотрудничают они уже достаточно долго. Вот такие вот реальные истории бывают, друзья, так что личный ассистент ведьмы, как вакансия, уже пока что закрыт. Посмотрим, что будет далее, друзья, конечно, следим, да, в том числе за развитием этих уникальных событий. Вот такие вот люди окружают нас. Ну, ничего, да, поэтому, наверное, все-таки приходится понимать, насколько прекрасна вокруг наша прекраснейшая Земля, Вселенная, люди, вакансии и так далее и тому подобное. Вот такие вот необычные работы у нас существуют. Ну, а я с огромным удовольствием готов все-таки вас ненадолго оставить и оставить на, скажем так, суд музыкальных композиций, чтобы вы все-таки поработали как следует, ну и, конечно же, не отвлекались на разговоры, слушали только самую приятную и проверенную музыку на волнах Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Пинске прошла 29-я республиканская отраслевая спартакиада Министерства финансов. Спортивный праздник собрал вместе работников системы Минфина всех областей и Минска. Участники соревновались в 6 видах спорта – плавание, футбол, волейбол, кросс, шахматы и настольный теннис. В торжественном открытии спартакиады принял участие первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. Хлеборобы страны сейчас активно поставляют продовольственное зерно в счет госзаказа. Весь процесс отлажен до минуты, поэтому даже малейших задержек не возникает. Заместитель директора по качеству открытого акционерного общества «Брест хлебопродукт» Ирина Мисько поясняет, что для приемки продовольственной пшеницы и ржи на предприятии подготовили 2 автомобиля-разгрузчика, по одному для ячменя и проса. Только продовольственной пшеницы на предприятии планирует закупить 32 800 тонн и уже сформировали большую часть этого объема, пополняют запасы других культур. В сутки принимают около 2500 тонн урожая. До конца августа государственный заказ по продовольственному зерну в Брестской области должен быть выполнен полностью. Ивацевичи Древ стала третьей компанией в Беларуси, получившей сертификат госстандарта на соответствие принципам бережливого производства. Этот документ удостоверяет, что система бережливого менеджмента предприятия применительна к производству древесно-стружечных, влагостойких и облицовочных плит синтетических смол, соответствует требованиям государственного стандарта СТБ-2672-2025. Для Ивацевичи Древ характерно внедрение подходов бережливости. Так, производство здесь полностью безотходное, все остатки перерабатываются в топливо. С 2023 года на предприятии функционирует и система менеджмента качества, которая также сертифицирована. По словам заместителя генерального директора по качеству Елены Гречной, внедрение этих двух систем минимизирует брак, исключает простои и лишние затраты, а значит повышает и финансовую эффективность. За 3 года она составила порядка 3 миллионов белорусских рублей.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет 27 августа. Как сообщила главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович, специалисты профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по вопросам

0: августа в будние дни с 10 до 12. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 216045. Правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 216012. С 25 августа по 10 сентября 8-я радиотехническая бригада из Барановичей примет участие в оперативном тактическом учении ВВС и войск ПВО в России. Личный состав, вооружение и технику проверили в ходе смотра готовности. Перед учениями священнослужитель отец Анатолий провел молебен, окропил военнослужащих и технику святой водой. В агрогородке «Жемчужный» 28 августа пройдет конкурс по созданию цветочных композиций среди подразделений ЖКХ Брестской области. В нем примут участие 16 предприятий ЖКХ. Каждая команда на клумбе 5 на 5 метров представит композицию на тему «Цветочные образы белорусской женщины». Участники будут использовать однолетние и многолетние растения, декоративные элементы и малые архитектурные формы. В агрогородке «Жемчужный» разместят 11 композиций. В деревне Новая Мышь еще 5. В Брестском областном краеведческом музее работает выставка «Илья Павлович Мазурук. Путь от Бреста до полюсов Земли», приуроченная к 120-летию со дня рождения героя Советского Союза, выдающегося полярного летчика, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора авиации, уроженца Брест-Литовска Ильи Павловича Мазурука. Выставка является совместным выставочным проектом областного краеведческого музея и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный». Государственный музей Арктики и Антарктики. Представлены 11 планшетов с цифровыми изображениями, освещающими эпохи освоения Арктики через призму биографии полярного летчика Мазурука 1930-90-х годов. Экспозицию дополняют подлинные предметы летчика и запасников Брестского областного краеведческого музея. Выставка будет работать до 6 сентября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44, 719-11-11.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями и во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22, в Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

9.12 в стране. Команда утреннего шоу «Самое доброе утро» продолжает верить в силу музыки и любимых исполнителей, благодаря которым уровень нашего дофамина незаметно увеличивается. Появляются светлые и очень светлые мысли и планы, и планы, которые чуть-чуть осязаемее становятся, ну а ваше желание дойти до горы в качестве того Магомеда ближе как никогда. Осталось только пожелать хорошего и продуктивного начала понедельника, не думать о другом постороннем и верить в успех своего личного дела. Ну что ж, самое дело и самое время доказать все это не словом, а хорошей и проверенной композицией на волнах Радио Брест. Так что слушаем в удовольствии.

Ну что ж, после нашумевшей премьеры «Человека-паука» во всех кинотеатрах страны и мира было ожидаемо, что фанаты станут буквально подражать паучку. Но пока что пальму первенства удерживает город Кемерово, где в одном из кинотеатров города на сеанс пришло аж 105 Питеров Паркеров, и все, разумеется, в костюме «Человека-паука». Ну, одно мы знаем точно, мультивселенная Марвел все-таки до конца не изучена, но, во-вторых, сам город обрел в лице сотни бойцов добрых дел. В общем, бабушки у дороги, кошки на деревьях и непорубленные дрова уже ликуют от такого количества помощников. Ну а мы не против, нам такое нравится.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 18-20, в Бресте и Пинске 19-21 с плюсом.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Ryanair.by или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

Ну а мы идем от обратного. Запомнить придется все и даже больше. Посему последним аккордом уходящего лета я предлагаю попробовать рецепт из ТикТока. Вот так как-то вот не могли пройти мимо арбуза в шоколаде. Вот, в общем-то, вся фишка в холодильной мякоти. Шоколад моментально застывает сверху, ну а внутри остается сочный ледяной арбуз. Ну, для рецепта, который будет интересен вам, надеюсь, нужно всего три вещи. Это арбуз, шоколад и морозилка. Нарезаем арбуз, оставляем на минуту в морозилке, окунаем в растопленный шоколад и еще на 30 минут убираем охлаждаться. Вот такой вот идеальный летний чифмил в связке с летними треками, которые вы всегда можете найти здесь, на волнах 104.8. Радио Брест еще никогда не звучало настолько по-летнему. Сейчас вы в этом убедитесь.

Ярко понедельничный, где-то слегка прохладно, но это ничего, друзья. Все мы с вами, собственно, можем справляться и с такой непогодой, учитывая то, что дождя еще нет, а на небе не облачко, мы верим только в самое лучшее. И гроза нам не помеха, и дожди, и катаклизмы, потому что у нас рядом есть мы друг для друга. И, конечно же, только самая лучшая и проверенная музыка на волнах Радио Брест. Я все к чему веду, сообщением к вашим потихонечку подхожу, друзья, и готов зачитать очередное из них от Анжелики. Доброе утро и вам. В том числе, вот любимое радио, хочу передать привет своим девчонкам, хорошего настроения вам и прекрасного начала недели. Вот так вот, да, мы умеем, мы можем и передаем, и, конечно, разделяем с вами приятные моменты и радостные хлопты начала рабочей недели. Понедельник, друзья, я напомню, не за горами у нас, казалось бы, и пятница, но до нее еще нужно как следует дойти. Огромный привет и вам, дорогой Вячеслав. Зачитываю сообщение о лучшим людям планеты Земля. Огромный привет, брещане, вы лучшие, павлиного сити на связи и на любимой волне. Ну, вот так вот утренний эфир без Юли Майской. Это половина эфира. Вот я с вами согласен. Дорогой Вячеслав, действительно, коллега сейчас находится в отпуске. Огромный привет и хорошего отдыха. Осталась еще одна рабочая неделя, а еще одна неделя календарная, хотел сказать. Ну, конечно же, вы услышите в эфире мою коллегу Юлю Майскую, и вот этот вот полноценный тандем наконец-таки засияет новым настроением и прекрасным ощущением дня не только сегодняшнего, но и последующих. Поэтому давайте заряжаться вместе, брать от этого понедельника все по максимуму. Огромнейший привет и летит в павлиного сити вам, Вячеслав, и, конечно же, вашим друзьям, близким, знакомым и людям, которые влюблены в свою родную сторонку.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи. А Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями, подчеркнул Александр Лукашенко. Делегация Брестской области во главе с председателем облисполкома Петром Пархомчиком с рабочим визитом находится в Иркутской области. Программа включает ключевые деловые события. Среди них 7-й Байкальский международный форум, встреча с участниками автопробега «Великий чайный путь», биржа контактов с участием компаний из 4 стран, заседание рабочей группы по сотрудничеству, посещение промышленных предприятий и торгово-закупочная сессия.
0: Новости.
1: В период с 30 по 31 августа назначается дополнительный поезд и организуется курсирование сдвоенного состава на направлении Минск-Брест. 30 августа дополнительно назначен поезд номер 668 Брест-Минск. 31 августа будет курсировать дополнительный поезд номер 653 Минск-Брест. В этот же день сдвоенным составом проследует поезд номер 737-738 Минск-Брест-Минск. Необычный въездной знак сделали на въезде в деревню Новая Мышь Барановичского района. Он появился в преддверии областных дожинок. К празднику тружеников села преображаются агрогородок Жемчужный и деревня Новая Мышь. Спортсмен Брестской области Денис Барановский завоевал бронзовую медаль в дисциплине «Мэдисон» на юниорском чемпионате мира по трековым велогонкам. После успешного выхода в финал с третьим результатом квалификации в решающем заезде спортсмен в паре с Ильей Янковским показал отличную командную работу и поднялся на третью ступень пьедестала почета. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-22, в Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Команда утреннего шоу «Самое доброе утро» продолжает стучаться в ваш офис и кабинет. Стекла, возможно, рабочие моменты, которые уже успели захватить вас полностью, окутать с ног до головы и оставить ни с чем. Ну, в плане того, что личного времени-то у вас не остается совсем и приходится совсем разбирать, чтобы разгрести ту или иную кучу, ну да, оправданных, но, может быть, и не совсем подготовленных дел. Бывает такое, друзья. Поэтому мы с огромным удовольствием готовы вас немножечко разрядить, пообщаться, отвлечь от рабочих моментов хотя бы на небольшое время, чтобы вы смогли ответить на пост-опрос, который опубликован на

нашей официальной странице во ВКонтакте. Заходите, участвуйте, отвечайте, делитесь своим мнением. Оно у нас действительно в приоритете и очень-очень важно услышать вас. Да, давненько этого не было. Мы все-таки стараемся делать это исключительно для наших радиослушателей, чтобы вы немного отвлеклись от понедельника. Да, я напоминать вам буду об этом все чаще и чаще, чтобы вы не забывали, что начало рабочей недели не так страшно, как ее мали. Так что двигайтесь вместе с нами, участвуйте активно в посте и опросе. Ну и, конечно же, как всегда, к концу этого часа мы подведем итоги. Так что заходите, будем рады каждому голосу.

давайте будем откровенны, друзья. Все мы с вами люди-человеки, которые можем и даем хорошие, проверенные, возможно, правильные советы абсолютно безвозмездно. Да, да, не прося ничего взамен, делая это от чистого сердца и, конечно, не требуя что-то получить от человека в виде эмоций или простого спасибо. Потому что хочется, потому что мы привыкли делать так, чтобы нашему близкому всегда было хорошо. Даже если вы с ним знакомы буквально 15 минут, встретились на одной свадьбе, возможно, вы едете, скажем так, рука об руку по одной дорожной линии и почему-то решили завести какой-то полезный диалог. Ну вот так вот мы решили выяснить, действительно, есть ли в вашей жизни, были ли в вашей жизни незнакомцы, незнакомые или малознакомые вам люди, которые давали вам полезные советы. Переходите на официальную страницу Радио Брестова ВКонтакте и отвечайте на вопрос. Варианты следующие. В совет не бояться выглядеть глупо, быть может, слушать больше, чем говорить, делай то, что можешь прямо здесь и сейчас, либо не стыдно просить о помощи. Вот такие вот у нас есть варианты. Достаточно жизненные, достаточно правдивые, поэтому переходите, оставляйте свою точку зрения на этот счет в виде комментария под постом опросом, либо же пишите нам на наш студийный вайбер. Номер, я напомню, +375 код 33 399 00 11. Мнение каждого из вас обязательно учитывается, и интересно узнать, есть ли судьбоносные решения тех самых людей, которые повлияли на вас, а вы их абсолютно не знали. Будет интересно, конечно же, узнать. Ну и в конце этого сейчас обязательно подвести итоги.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 18-22. В Барановичах сегодня 18-20, в Бресте и Пинске 19-21 с плюсом.
1: Реклама. Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну что, друзья, ситуации разные бывают, люди, тем не менее, остаются при своем мнении. Ну и хорошо, если этот человек дает вам дельный совет, а если человек незнакомый, так заходите в мой дом, мои двери открыты, но только для хороших, проверенных советов. В общем, на протяжении этого часа пытаемся выяснить, существуют, были ли или есть в вашей жизни незнакомцы, которые давали вам полезные советы. Переходите к нам на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте и отвечайте на вопрос. Кстати, мнение ваше в комментариях обязательно учитывается, и к концу нашего часа будет подводиться, как говорится, итого. В общем, есть следующие варианты ответа. Значит, не бойся выглядеть глупо. Есть такой вариант, как слушай больше, чем говоришь. Делай то, что можешь прямо сейчас, либо же проси о помощи. Но вот мы просим не то, что о помощи, друзья, но о родине и солидарности наших радиослушателей, которые все-таки найдут лишнюю минуту и ответят на этот вопрос в наших сообщениях. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375 код 33-399-0011. Ну, есть у нас сообщение. Михаил решил ответить на вопрос и написал, что есть такой совет, звучит он так. Эта жизнь лишь подготовка к чему-то большему. Интересно, Михаил, куда это вы собрались, извините меня? А, нет, подождите, если вы хотите поменять свою жизнь и перейти на какой-то более другой статус, быть может, вы сейчас находитесь в статусе одинокого человека, быть может, вы скоро хотите создать семью, быть может, у вас рождаются дети, поделитесь, потому что все-таки получается как-то немножко двусмысленно. Но вот совет, но правда уже от родителей, пишет Оксана. Надейся только на себя. И еще совет от умных, прошедших огонь и воду людей. Звучит так: не верь, не бойся, не проси. Да, вот такие вот у нас полезные советы, друзья, на этот час, на эту минуту. Берите пример, пишите, находите время, отвлекитесь от работы, попить кофейку и переходите на нашу официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте. Ну и отвечайте на вопрос, который звучит так. Какой полезный совет вы получали от незнакомца?

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Итак, 10:53 в стране. Я с огромным удовольствием готов подвести итоги, но перед этим сказать всем большое спасибо за вашу активность, за вашу смелость и, конечно же, за ваше время, которое вы нашли, будучи сильно занятыми людьми в понедельник на работе. Да, мы понимаем, что это такое. Ну, благо, знаете, не стоят над душой начальство сверху и уже хорошо. Так что вы вольны где-то достать свой смартфончик, где-то там отпить парочку глотков вашего наивкуснейшего кофе, ну и, конечно же, доголосовать, перейдя на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте, ответить на вопрос, какой же полезный совет вы получали от незнакомца. Ну что ж, как правило, барабанная дробь и наши результаты итого. В общем-то, друзья, со 100% вероятностью, я так понимаю, совет «слушай больше, чем говоришь» пришелся вам по вкусу, да и по жизни. В общем-то, 100% ваша активность за этот голос. Собственно, что я могу сказать? Спасибо вам большое. Слушайте вы сегодня наверняка больше, да, чем говорить. Ну, как правило, отдуваюсь за разговор сегодня я. На волнах Радио Брест, утреннее шоу «Самое доброе утро». Я, Влад Романенко, попрощаюсь с вами ровно до завтра. С 7 до 11 встретимся в той же самой компании. Всем прекрасного начала рабочей недели. Пусть все у вас обязательно получится. Ну и по традиции всех обнимаю. До завтра. Пока-пока.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Основам духовно-нравственной культуры и патриотизма будут обучать старшеклассников Беларуси. Соответствующую учебную программу факультативных занятий утвердило постановление Министерства образования. Факультативные занятия рассчитаны на 10-11 классы учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусскими и русскими языками обучения и воспитания. В Белорусской православной церкви отметили, что факультативные занятия направлены на воспитание духовных, нравственных и патриотических качеств личности, призваны содействовать освоению духовного наследия белорусского народа, его традиций и нравственных приоритетов, формированию исторической памяти. Более 100 любителей истории приняли участие в 6-м фестивале военно-исторической реконструкции «Непокоренная твердыня» в Бресте. Фестиваль развернулся на территории музея «Пятый форт». Мероприятие посвящено событиям Первой мировой войны. Участники военно-исторических клубов воссоздали события конца лета 1915 года, когда под натиском австро-германских войск русская императорская армия оставила город и крепость Брест-Литовск. В этот раз сделали акцент на год белорусской женщины. Мы решили отразить подвиг русской сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой. Мы расширяем границы не только по числу гостей, но и по количеству участников, и это показывает, что интерес к реконструкции растет, отметил заведующий филиалом музея «Пятый форт» Денис Абрамович.
0: Новости.
1: Футболистки Брестского «Динамо» стали лидерами женского чемпионата Беларуси. Футболистки Минска продлили беспроигрышную серию в женском чемпионате Беларуси до 14 матчей, но уступили лидерство Брестскому «Динамо», сообщает «Белта». На первое место поднялись брестские футболистки, которые сегодня разгромили на выезде бобруйскую «Белшину» с сухим счетом 6-0. Брещанки одержали 13 побед и потерпели одно поражение. Завтра с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены. Пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-22, в Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: домой.
1: Радио Брест. Let's get it started in here.

0: matters to me as if I matter to you.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-22, в Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским. Что касается сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами в торговле понизили планку значительно, но все в наших силах. Мы имели примерно в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Надо его восстанавливать и искать соответствующие пути, и нам в том числе. Не ждать за дверью или за забором, что кто-то приедет и предложит варианты, сказал белорусский лидер. В Брестской области завершают сев озимого рапса и начали копать картофель, сообщает Белта. Картофель в области выращивают 12 районов, под второй хлеб отведено 4300 гектаров. Больше всего картофельных полей расположены в Лунинецком районе 45%, в Ивановском 23%. В первом регионе посеяно 75 600 гектаров озимого рапса, это 101% к намеченному. В регионе скорректирован план. По сравнению с прошлым годом площади под эту культуру у нас увеличены более чем на 2000 гектаров, рассказали в облсельхозпроде.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Ганцевичском лесхозе приступили к ежегодному мониторингу лесосеменных плантаций. Лесоводы проверят состояние деревьев и качество плодов, чтобы определить объемы заготовки семян. Результаты помогут обеспечить лесхоз собственным посадочным материалом. Сбор начнется в октябре. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси проводится традиционная акция ГАИ «Внимание, дети». Согласно требованию правил дорожного движения, водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток. Школьники возвращаются с каникул, поэтому мера направлена на повышение заметности транспорта для детей перед началом учебного года. За нарушение предусмотрен штраф до 3 базовых величин. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радиоплеер «Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 18-22, в Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

часов и 8 минут возле дома вашего. Какая погода нынче установилась? Если прохладно, не забудь что-нибудь взять потеплее с собой на рабочие места. Ну, а если вы уже давным-давно на работе и говорите мне: «Женя, Жень, да мы замерзнуть успели согреться, а теперь ждем обеденный перерыв». Ребята, я жду обеденный перерыв вместе с вами. Поскольку в рамках обеденного перерыва будем передавать еще и приветы, теплые, согревающие слова будем также отправлять в адрес тех людей, которые по этим словам, возможно, соскучились. Ну и, конечно же, будем слушать музыку. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня до 15.00 вместе с вами на одной волне. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение «Радио Плеер Беларуси» помогут тебе оставаться в зоне досягаемости любимой радиостанции. И, находясь дома, не забудь сказать заветные несколько слов: «Алиса, включи Радио Брест». Это 4 получается. Я сейчас на пальцах загибал. Получается вроде бы 4. Тогда вот эти 4 слова произнесите, и будет вам счастье. Будет радость, будет музыка, будет хорошее настроение, и новости будут также только самые лучшие. Поэтому присоединяйтесь к нам, к нашей компании, к нашей огромной радио «Радио Брест. Семья».

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12:24. Чуть-чуть, немножечко поговорим о праздниках и событиях этого дня. О том, какие события произошли именно 24-й, жаркий, летний, ну, когда-то, может быть, но не сегодня день. День консервного ножа, а также день падающей звезды отмечается по всему миру целиком. Также в этот день отмечается день рождения картофельных чипсов. Ну, давайте, признавайтесь, какие ваши любимые? Возможно, вкус какой-то. Может быть, есть какой-то даже определенный ажиотаж, который возник вот так вот в отношении каких-то определенных вкусов этих чипсов. Если вы уже успели попробовать, тогда пишите нам, каково это было на вкус. Ну и, конечно, что вы попробовали? Так, еще немножечко о праздниках, и давайте продолжим гастрономическими событиями. Сегодня день персикового пирога, день хрустящих вафель, но в Аргентине отмечается еще и день читателя. Именины сегодня у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макария и Умарии. Извержение вулкана Везувий произошло в 79 году. Ну и в этом всем, безусловно, все помнят историю Помпей. Так, что еще случилось? Вот секундочку. Ну вот первая вафельница была еще запатентована в 1869 году. В 95 году официально была представлена операционная система Windows 95. Ну и писатель Пауло Коэльо отмечает свой день рождения. Дорогие друзья, дамы и господа, если в вашей жизни напротив даты 24 августа также, возможно, красным цветом выделено какое-то событие, напишите нам об этом, не забудьте рассказать. Номер Вайбера 399-2011 для ваших быстрых сообщений к нам в Вайбер. Если удобно смс-ками общаться, пожалуйста, смс-портал 9900. Но помните, что услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Мы же продолжаем. В середине часа поговорим о погоде на сегодняшний день. Ну а пока Юлия Савичева появляется в эфире.

0: Погода.
1: Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие кратковременные дожди, местами даже грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. Будьте внимательны. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 18 до 20 градусов. В Бресте и Пинске на протяжении дня 19-21.
2: Реклама.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Это Минелли появляется в твоей жизни вот секунду уже практически перед самим обеденным перерывом. Скорее собирайся, давай заканчивай дела. Безусловно, ждет тебя обеденный перерыв. Ну а также ждет тебя еще и хорошее настроение, музыка и много-много-много тех самых приветов и поздравлений, которые уже долетают к нам сюда на номер Вайбера 3992011. Не забудь указать, кому именно этот привет. Ну и, конечно же, вот секунду напомню тебе номер СМС-портала 99 00. Четыре цифры, две из которых повторяются, поэтому запомнить также легко. Присылай смс-сообщение, мы все обязательно прочитаем. В рамках этого часа еще немного музыки в продолжении эфира. Ну и следующий час в часе приветов и поздравлений все обязательно прочтем.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил рост возможностей Беларуси

0: в сотрудничестве с Россией в последнее время. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. К счастью или несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России, сказал Александр Лукашенко. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть в этом мире. Успешность этой роли во многом будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией, обратил внимание президент.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
0: В 2026 году Всебелорусскому народному собранию исполняется 30 лет. Сегодня ВНС – ключевой элемент политической системы Беларуси. Страна отказалась от радикальных реформ по западным лекалам и сделала ставку на собственную модель, где стратегические решения принимаются с учетом мнения народа. В 1996 году прошло первое ВНС. В тяжелый постсоветский период собрание помогло сохранить промышленность и избежать экономического коллапса. Уже в 2003 году Беларусь впервые достигла ВВП выше уровня 1990 года. В 2022 году ВНС получила конституционный статус и стала четвертой ветвью власти, что укрепило политическую систему и создало механизм защиты стабильности.
2: Новости.
0: К другим событиям. С 1 по 12 сентября в Бресте пройдет Республиканская неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 5 сентября в Центре дополнительного образования детей и молодежи Бреста гостей ждут мастер-классы, игровые программы, интерактивные игры, флешмобы, концертные программы, встречи с педагогами, презентации кружков и научные опыты. Во Дворце культуры профсоюзов 30 августа с 11 до 13 часов мастер-класс по рисованию, концертная программа, запись в кружке. До конца года в Беларуси на портале «Е-послуга» появится возможность подать заявление на регистрацию брака. Сделать это можно будет круглосуточно, хоть ночью. Но сама церемония и получение свидетельства останутся офлайн. Онлайн-формат касается только документов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бюай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, днем 18,23. В Барановичах ночью 6,8, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19,21. В Бресте ночью 8,10, днем 21,23 с плюсом.

13:09. Эфир «Радио Брест» продолжается. Час приветов и поздравлений. На волнах «Радио Брест» стартует в эту секунду. Ваши сообщения присылайте к нам на номер вайбера 399-2011. Совсем скоро первые зачитаем в прямом «Радио Брест» эфире. Пишите.

воспоминания из 2008-го, только что на волнах радио Бреста. Знаете ли, в этих таких летних, ну, пока еще летних, продолжающихся мотивах. Ну, а далее те самые летние мотивы, но только вашими приветами и поздравлениями будет наполняться эфир на волнах радио Брест. Час приветов и поздравлений в эту секунду в радио Брест сигналах, поэтому ждем ваши сообщения. Номер вайбера 399-2011, смс-портал 9900 по-прежнему работает на прием твоих ярких сообщений и слов поддержек. Безусловно, многие в этих словах нуждаются, потому что понедельник – день сложный, да, наполненный задачами и целями, которыми мы будем стремиться к их выполнению на протяжении всей этой рабочей недели. Так, ну что, давайте тогда самые первые приветы, ваши самые добрые слова, которые есть у нас уже здесь, и все, что прилетело к нам на Viber 399-2011. Итак, девчонки-флористы города Береза, вам всем огромный привет, отличного дня, прекрасного настроения, и всем солнца пожелала девочка Злата. Всем девчонкам, кто занимается цветами, спасибо большое, что украшаете жизнь и даете дельные советы. Ну, это спасибо большое от всех мужчин. Хочу передать привет своей обожаемой жене Катюше. Так, это было от Макса. И сказать, что она у меня умничка. 9 лет шла к своей цели и, наконец-то, все получилось. Горжусь тобой, написал Макс. Макс, напишите нам, а что там за цели? Что за цели преследовала ваша Катюша, да, и что у вас получилось? Так, всем привет, написала нам девочка Женя. Прямо сейчас в топе всех мировых трендов день рождения одной нереально крутой девчонки, которая сегодня исполняется 14 лет. Вика, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе суперсилы, чтобы могла съесть весь торт без помощи взрослых и бегать быстрее кота. Пусть карманы будут всегда наполненными конфетами, телефон никогда не разряжается, а память о планшете не заканчивается от тысячи установленных игр. Пускай каждая твоя фотография в паспорте получается с первого раза и без того странного выражения лица. Главное, чтобы твоя комната убиралась силой мысли, оставайся такой же веселой, яркой, энергичной, и пусть твой каждый день будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Классно, здорово. Ну что ж, давайте, если вот так вот классно начали, классно будем продолжать. В середине часа еще и напомню вам о погоде. Информация от Брест-Облгидромета, обновленная, свежая информация уже на самые ближайшие сутки. Будем продолжать, продолжать будем музыкально, поэтому оставайтесь вместе с нами в зоне досягаемости Радио Брест. Ну а слушать нас можно по всему миру целиком на нашем сайте radiobrestfm.by.

0: Погода.
1: Так, информация о погоде на ближайшие сутки от Брестского облгидромета. Синоптики обещают нам переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем 18-23 с плюсом. Так, в Барановичах этой ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте этой ночью 8-10, днем до 23 градусов тепла.
2: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Еще немного рекламной информации. Требуется водитель международник категории С, Е по странам СНГ и Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375 29 915 70 89. И еще ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции, грузчиков железнодорожного цеха, составителей поездов, операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков, шихтовщиков, уборщиков помещений. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и мобильный плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

вновь. Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: 12 часов 41 минута. Действительно, в жизни бывает разное, но в каждом случае нужно находить что-то хорошее, знаете ли. В каждом моменте жизни нам нужно находить какие-то, ну, приятные для себя моменты. Возможно, какие-то плюсы не получится сразу найти, но у вас все обязательно получится. Если что, мы будем официально поддерживать. Напишите, что случилось, найдем какие-то положительные моменты в этом всем, поставим вам музыку приятную, и день начнет налаживаться. Здравствуйте, передаю привет любимому человеку, Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, написала нам Вероника. Кстати, напомню вам, что все ваши сообщения озвучиваем здесь, в прямом радио Брест эфире. Всем привет, передаю привет моей маме от любимого среднего ребенка. Написал Богдан. Так, здесь еще есть. Здравствуйте, радио Брест. Мы со своей подружкой отдыхаем у мамы Наташи и дяди Саши. Спасибо, родные, за выходные. Мамины котлеты были самые вкусные, написала нам девочка Оля. Ольге огромный привет, наша постоянная радиослушательница. Так, что еще есть из непрочитанного? Здравствуйте, радио Брест. Хочу передать привет дочке Веронике, маме и папе. Это было от Катюши. Привет дяде Сереже и тете Тане. Я их очень редко вижу, особенно на праздниках. Так, а что особенно на праздниках? Ну, сообщение как будто бы точно не дописано. Еще разочек перепроверьте. Этот абонент, чей номер заканчивается на цифре 1005. То, что долетело к нам на номер СМС-портала. Здравствуйте, радио Брест. Передаю привет мужу Виталию и сыну Илье. Это было от Настеньки. Продолжаем зачитывать ваши сообщения, озвучивать их в прямом радио Бреста эфире и вместе с вами продолжать этот понедельник. Пускай он складывается только из самых положительных мыслей, эмоций и людей рядом, которые и наполняют вашу жизнь. А мы вашу жизнь будем наполнять музыкой. Уже совсем скоро, буквально через 30 секунд на волнах радио Брест появится еще и Бруно Марс. Ну а пока немного рекламы.
1: Реклама.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским.
2: У нас большие хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь, да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович, пути надо искать. И нам, в том числе, не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Но, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, и вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, на уровне президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если уже откровенно говорить.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил рост возможностей Беларуси в сотрудничестве с Россией в последнее время. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. К счастью или несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России, сказал Александр Лукашенко.
2: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете. Знаете, возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
0: Новости.
1: К другим событиям. Белорусские предприятия планируют заключить контракты с партнерами в Иркутской области России, сообщает Белта. В Россию отправилась представительная делегация во главе с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком. В состав вошли официальные лица и деловые круги, руководители более десятка предприятий. Сформирована насыщенная программа. Сегодня наш первый день пребывания на Иркутской земле. Он уже может радовать определенными договоренностями. В первую очередь, заинтересованность партнеров в поставках плодоовощную продукцию из Беларуси, конкретно из Брестской области, которую выпускают фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия. Планируется подписание 2 контрактов на поставку гематогена и БАДов с драгищенской компанией «Экзон» и продукции Брестского мясокомбината, рассказал заместитель председателя облисполкома Михаил Баценко. Визит белорусской делегации продлится по 27 августа. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, днем 18,23. В Барановичах ночью 6,8, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19,21. В Бресте ночью 8,10, днем 21,23 с плюсом.

14:12. Всем здравствуйте и всем хорошего настроения. И продолжение этого понедельника только с хорошим настроением. На волнах Радио Брест дневная смена. Сегодня до 15:00 вместе с вами. Меня зовут Женя Филинович, и я желаю вам только всего самого лучшего. Лучшей музыки, хороших новостей, безусловно, которые, кстати, совсем скоро случатся, и вы узнаете, безусловно, о том, что произошло в мире. Ну а пока можете делиться воспоминаниями. Как прошли ваши выходные? Где вы были, что видели или, возможно, куда-то ездили, отправились, долгое путешествие длиной, например, в 3 дня. Такое тоже может быть. Мы ждем ваших реакций и ваших самых добрых сообщений. Присылайте их к нам скорее на номер Вайбера 399-201. Ну а вообще вместе с нами можно и путешествовать. Не забывайте о том, что в мобильном приложении Радио Плеер Беларусь можно найти любимую радиостанцию и, конечно же, и вместе с нами продолжать свой маршрут. Где бы вы ни находились, мы все время будем в районе ваших сердец. А меня зовут Женя Филинович. Как и говорил ранее, сегодня до 15:00 вместе с вами на одной волне и только с самыми лучшими мыслями.

0: больше музыки в твоей жизни на протяжении всего сегодняшнего дня. Ну и, конечно же, важная информация о погоде уже в самые ближайшие секунды. Не пропусти, сделай громче.
1: Погода.
0: Итак, что же нам обещают синоптики? В ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21 с плюсом. В Бресте этой ночью 8-11, днем от 21 до 23 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слушай наших.

рабочей музыки. Мы каждый день стараемся бодрить себя и заряжать только на успех и хорошее настроение. 14 часов и 38 минут. Ну, а уже если говорить о том, что по-настоящему бодрить, то, конечно же, первое, что приходит на ум, это какой-то кофе, возможно. Кстати, ученые выяснили, что кофе убивает стресс и депрессию. Ученые снова нашли некую взаимосвязь. Исследователи выяснили, что кофеин влияет на процессы в мозге, связанные со стрессом и негативными эмоциями, а также может взаимодействовать на воспалительные процессы и системы, связанные с дофамином и серотонином. По исследованиям, даже одна чашка кофе может заметно улучшить твое настроение. Ну, пожалуй, самое время провести этот научный эксперимент и заварить себе чашечку ароматного кофе. Мы же будем бодрить здесь при помощи музыки и при помощи самого хорошего настроения. Наш день продолжается, понедельник в самом разгаре, ну а мы его проводим вместе с тобой.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

Эфир на Малах Радио Брест продолжается. С хорошим настроением мы продолжаем этот понедельник. И я надеюсь, что градус твоего настроения, он даже если и не стремится куда-то в заоблачные дали, он просто стал немножечко выше. Ну, потому что мы уже самое сложное пережили. Это первая половина понедельника. Вторая половина понедельника также стремится к своему завершению. Да, ну и уже совсем скоро здесь на волнах Радио Брест вечерняя смена с 16 до 19.00. Алексей Лихович вновь на своем месте, вновь вместе с вами до 19.00. Конечно же, только с хорошими новостями и самой лучшей музыкой. Поэтому ни в коем случае не унывай. Наше лето продолжается. Оно не заканчивается календарным летом, а оно продолжается на протяжении всего сезона. Ну а, кстати, сезон. Сезон новый, он также не за горами, в том числе и радийный. Напоминаю вам, что 16 сентября состоится наш день рождения. Ну а там и новый сезон, и, конечно же, много сюрпризов, и только самое лучшее настроение. Ну, на протяжении этого дня, безусловно, еще много-много-много хороших новостей, пускай ожидает тебя, а я с тобой прощаюсь до вторника. Как обычно, с 12 до 15.00 будем вместе с тобой на любимой волне. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь помогут поднять уровень твоего настроения, ну и оставаться вместе с нами. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Драгичин.
3: 15 часов с новостями Драгичинского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Депутат Палаты представителей Национального собрания Светлана Барташ и член Молодежного совета при Палате представителей Александр Романюк провели совместный прием граждан в Попинском сельском исполнительном комитете, а также плановый мониторинг торговых объектов в агрогородке Новая Попина Драгичинского района. В фокусе внимания подготовка к новому учебному году. Парламентарий детально изучила ценовую политику на все группы школьных товаров, ассортимент. Сортиментный перечень, наличия товаров первой необходимости для учеников. Магазины в сельской местности должны не просто торговать, а полноценно удовлетворять спрос покупателей. Ассортимент обязан быть широким, а цены доступными. Этот вопрос социальной справедливости и заботы о семьях, подчеркнула Светлана Барташ. Состоялось заседание Президиума Драгичинского районного совета депутатов под руководством председателя Светланы Гречко. В работе заседания приняла участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Барташ. Были рассмотрены вопросы профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере, а также выполнение законодательства об охране труда и состояние производственного травматизма в организациях, расположенных на территории района. По всем вопросам приняты соответствующие решения. 29 августа городской поселок Антополь станет центром районного праздника «Дожинки-2026». Гостей ждет невероятно насыщенная программа, торжественное шествие трудовых коллективов и героев уборочной кампании, выставка современной сельхозтехники, смотр-конкурс подворьев и праздничных караваев, открытие памятного знака «Районные дожинки-2026» и спортивной площадки, церемония награждения победителей районного соревнования на уборке урожая, праздничный концерт, а также выступление кавер-группы Big Style Band и праздничная дискотека.
2: Новости.
3: Единый день информирования прошел в трудовых коллективах предприятий, организаций, учреждений Драгичинского района на тему «Экологическая культура. Ответственность каждого». В его рамках информационно-пропагандистские группы райисполкома встретились с трудовыми коллективами Центра банковских услуг номер 126 в городе Драгичине, открытого акционерного общества «Белгазпромбанк», Драгичинского участка почтовой связи предприятия «Белпочта», Драгичинского участка электросвязи предприятия «Белтелеком», районной ветеринарной станции районного центра гигиены и эпидемиологии, редакции газеты «Драгичинский вестник», а также с местным населением агрогородка Радостово. По инициативе Драгичинского территориального центра социального обслуживания населения в августе прошла благотворительная акция «Соберем детей в школу». Благодаря организациям Драгичинского района были собраны школьные принадлежности, канцелярские товары, которые в дальнейшем были переданы детям из опекунских, неполных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. В акции приняла участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Барташ. Помощь оказана 38 школьникам из 14 семей, проживающим на территории Драгичинского района. В Драгичинском районе продолжается замечательная традиция проведения праздников деревень. Это особые дни, когда жители объединяются, чтобы отпраздновать красоту своих родных мест, вспомнить историю, продемонстрировать таланты и просто хорошо провести время вместе. Праздники деревень – это всегда особая атмосфера, песни, танцы, конкурсы, угощения и, конечно же, теплое общение соседей и друзей. Такие мероприятия не только укрепляют соседские связи и сохраняют уникальные традиции каждого населенного пункта, но и являются прекрасной возможностью почувствовать себя частью большой и дружной семьи Драгичинщины. Праздники деревень на прошедшей неделе прошли в агрогородках Брашевичи, Детковичи и Именин. С новостями Драгичинского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
3: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, днем 18,23. В Барановичах ночью 6,8, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19,21. В Бресте ночью 8,10, днем 21,23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, днем 18,23. В Барановичах ночью 6,8, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19,21. В Бресте ночью 8,10, днем 21,23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Бодрячки! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Архангельской области Александром Цибульским. Говоря о перспективах экономического сотрудничества, глава государства обратил внимание на схожесть этого российского региона и Беларуси. Значительную часть территории занимают леса. Это требует проведения оперативных видов работ по лесозаготовке и лесовосстановлению. В связи с этим Беларусь еще с советских времен сохранилась и получила развитие в промышленном секторе целое направление по изготовлению специализированной техники.
2: Если говорить о наших перспективах в экономике, мы с вами тут похожи очень. Лес и у вас, и у нас занимает значительную часть нашей территории и Архангельской области. Конечно, это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные. Их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси. У нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были в советские времена, и что-то было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, мы испытываем новые образцы своей техники, и сегодня эта техника проходит испытания у вас, я уверен, что это будет успешное испытание. Второе направление – это горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям, поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы «Белаза», которые проходят испытания также у вас, у

0: Уверен, что они будут хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси. Это такие два крупных направления, по которым мы можем с вами развивать сотрудничество.
1: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Около 6200 контейнеров и 31 единицу техники закупят в Брестской области для обращения с твердыми коммунальными отходами в этом году, сообщили в Брестском областном управлении ЖКХ. Заготовку вторсырья ведут 268 приемных пунктов, включая 48 передвижных, а также посредством специальных контейнеров для вторичных материальных ресурсов. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации для строительства комплекса по сортировке и использованию ТКО Пинской зоны обслуживания. Реализацию запланировали на 2026-2028 годы в рамках государственной программы «Экология», рассказали в управлении ЖКХ. В Брестской области увеличили использование коммунальных отходов до 57% на конец прошлого года. Как родителям школьников взять выходной 1 сентября, рассказали Белта в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что работник имеет право использовать имеющийся день отдыха, предоставленный за работу в выходные и праздничные дни, государственные праздники и сверхурочную работу. Также работник может подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы либо с сохранением при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором, иным локально-правовым актом организации или нанимателя. Кроме того, сотрудник имеет право использовать часть трудового отпуска, в том числе один календарный день. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.

0: можно залип.
1: По дороге домой с Алексеем Лиховичем.
2: 16.11 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. Три ближайших часа мы вместе с вами узнаем массу интереснейшей и полезнейшей информации. Будем встречать этот вечер понедельника. И вот как нам, как говорится, завещал Иван Заданюк, улыбаться. Самое главное — улыбаться друг другу, долить улыбки этому миру. И все будет, как говорится, хорошо. Ну что ж, настраивайтесь только на волну прекрасного вечера вместе с любимой радиостанцией. И, конечно же, с хорошей музыкой. Совсем скоро это «Lost Frequencies» и «I With Me». Fish by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Чуть пораньше это Тимошенко и In the Dark. А вот Эдвард Май, Dennis First Silhouette, буквально через одну музыкальную композицию, рекламный блок уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой.
3: Радио Брест.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Правила движения.
2: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома, и вот о чем они предупреждают сегодня. Безопасность на дороге – это базис общественного порядка и главный приоритет работы многих субъектов профилактики. Среди всех нарушений правил дорожного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вождение без соответствующего права занимают особое место. Это осознанные действия, которые превращают автомобиль в источник смертельной опасности. Алкоголь – один из самых коварных врагов водителя. Даже минимальная доза спиртного, попавшая в организм, приводит к тяжелым психофизическим изменениям. У человека существенно замедляется скорость реакции, сужается угол зрения, искажается восприятие расстояния и скорости других автомобилей. Главная опасность заключается в том, что алкоголь дает иллюзию абсолютного контроля. Напомним, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в размере от 100 до 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 5 лет. За повторное в течение года аналогичное нарушение грозит уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства. Не меньшую угрозу для окружающих представляют и лица, не имеющие права управления. Отсутствие спецподготовки, незнание базовых пунктов ПДД и нехватка практического опыта контраварийного вождения делают бесправника непредсказуемым на дороге. Такие граждане часто оказываются неспособны адекватно оценить ситуацию в критический момент и принять верное решение при изменении дорожной обстановки. Напоминаем, что управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления с транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания, за такие же нарушения влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или общественной работы, или административный арест. И не только административные, но и уголовные. Ответственность предусмотрена в отношении бесправников, вплоть до ограничения свободы на срок до 2 лет. Некоторые правонарушители ошибочно полагают, что отсутствие прав или легкое опьянение можно скрыть в общем потоке. Однако сегодня госавтоинспекция активно использует современные системы безопасности, республиканскую систему мониторинга общественной безопасности и беспилотные летательные аппараты. Проверка транспортных средств и их владельцев осуществляется в режиме реального времени и за считанные секунды. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
1: Правила движения.
3: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, днем 18,23. В Барановичах ночью 6,8, днем 18,20. В Пинске ночью 9,11, днем 19,21. В Бресте ночью 8,10, днем 21,23 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэшбэк

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио. Брест. Наши песни.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: В преддверии рабочего учебного года эксперты по кибербезопасности рекомендуют провести обязательную ревизию личных устройств, потому что в августе-сентябре традиционно фиксируется всплеск мошеннических атак. От фейковых уведомлений о блокировке аккаунтов до поддельных трек-номеров посылок. Всего 15 минут настройки помогут защитить данные и финансы от злоумышленников. Лето с его расслабленным ритмом заканчивается. Впереди новые проекты, учебные вебинары, рабочие чаты и тысячи финансовых операций. И мы снова начинаем активно скачивать файлы, открывать банковские приложения, обмениваться документами в мессенджерах. Именно в этот момент цифровая активность достигает пика, и одновременно просыпаются те, кто на ней наживается. Да-да, киберпреступники не берут отпусков. Они терпеливо ждут, когда в предпокупочной суете или спешке перед дедлайном мы потеряем бдительность. Фейковые сайты-двойники, сообщения о неожиданных выигрышах, панические уведомления о взломе аккаунта, липовые трек-номера для отслеживания посылок и внезапные просьбы от родственников о срочном переводе. Весь этот арсенал может обрушиваться на ваш смартфон в любую секунду. Как же сделать так, чтобы новый сезон запомнился только достижениями, а не потерянными деньгами и украденными данными? Ответ прост – начать с короткого, но обязательного цифрового чек-апа. Эксперты выделяют 8 ключевых шагов, которые займут не больше четверти часа, но создадут надежный барьер для злоумышленников. Начните с аудита активных сессий. Откройте настройки безопасности в своих главных аккаунтах, почте, мессенджерах, банковских приложениях. Посмотрите список устройств, которые имеют доступ к вашим профилям. Все незнакомое и давно не использованное немедленно и смело завершайте. Пересмотрите парольную политику. Да, эпоха одного ключа от всех дверей осталась в прошлом. Каждый важный сервис должен иметь уникальную сложную комбинацию. Хранить лучше не в заметках на телефоне, а в специализированном менеджере паролей. Это одновременно и надежно, и удобно. Активируйте двухфакторную аутентификацию. Это ваш надежный цифровой щит. Даже если мошенники каким-то образом добудут пароль без одноразового кода из СМС или приложения аутентификатора, они не смогут войти в аккаунт. Игнорировать эту опцию сегодня все равно, что оставлять входную дверь незапертой. Проведите генеральную уборку в системе. Удалите приложения, к которым не прикасались больше 2-3 месяцев. Избавьтесь от подозрительных расширений в браузере. Многие из них собирают данные о ваших действиях в интернете без явного на то согласия. Обновите программное обеспечение, установите последние версии операционной системы и всех регулярно используемых программ. Дело в том, что разработчики постоянно закрывают обнаруженные уязвимости, и именно эти заплатки часто спасают пользователей от взломов. Настройте приватность в соцсетях. Ограничьте доступ к своему номеру телефона, личным фотографиям и геолокации. В открытом доступе должна оставаться только та информация, которую вы готовы показать незнакомому человеку на улице. Выработайте рефлекс на сомнительные ссылки. Не переходите по адресам из пугающих или, наоборот, слишком заманчивых сообщений, даже если они замаскированы под официальное уведомление банков или даже госорганов. Проверяйте информацию через официальные приложения или сайты. И главное, храните молчание. Никогда и никому не сообщайте коды подтверждений из СМС, полные номера банковских карт, пароли и секретные слова. Помните золотое правило. Сотрудники банков, полиции и других структур никогда не запрашивают такие данные по телефону или в переписке. Это стопроцентный признак мошенничества. Цифровая безопасность – это не разовая акция перед началом сезона. Это системная привычка. Но заложить ее в фундамент можно прямо сейчас, за те самые 15 минут. Потратьте это время сегодня и будьте спокойны весь рабочий год. Вот такие советы, дорогие друзья. Ну что ж, оставайтесь с нами. Встретимся мы с вами в следующем часе. А пока только хорошая музыка, только хорошим людям.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Орденом Дружбы народов награждены председатель правительства России Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров. Соответствующие указы подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Михаил Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией. Денис Мантуров за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором российского региона Александром Цыбульским. Президент подчеркнул значительные достижения отечественного ВПК, которые стали возможны в том числе за счет содействия российской стороны. Для Архангельской области взаимодействие по линии ВПК, возможно, не столь актуально. Но если оно понадобится, Беларусь готова оказать содействие. Есть также обширные возможности для сотрудничества в образовательной и научной сферах.
2: По ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда-то мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК, хотя арктическая зона сегодня зона интересов, столкновения интересов, и вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать, хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, наша военно-промышленная комплекса с вашими предприятиями, Министерством обороны сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем. Это касается прежде всего самолетостроения. Космическое пространство вместе давно освоили. Много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование, платформа российская, выводим спутник на орбиту. Сегодня очень востребована и военная операция показала, что Россия без этого не обойтись. Мы в этом направлении серьезно работаем. И мы свято будем соблюдать такое направление, как образование, наука. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Так получается, что многие страны просят квоту увеличить, готовы работать с нами в области особенно образования, да и науки. Если Архангельской области это будет интересно, мы готовы подставить свое плечо. Образование у нас, я считаю, в постсоветском пространстве самое лучшее. Не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому, что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. Но в Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший, и я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг. Поэтому к вашим услугам, если это будет необходимо, ну и ряд других вопросов, которые у вас могут быть, давайте обсудим, и если это возможно, мы примем решение и будем соблюдать общие интересы Беларуси и России.
0: Новости.
1: Прибужье приглашает жителей Бреста и района на фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится в субботу 29 августа в агрогородке Остромечево. На празднике будут работать ярмарка по дворе сельхозпредприятий, выставка техники, многочисленные интерактивные площадки, фудкорты, аттракционы и площадки для детей, ярмарка мастеров. Герои праздника, делегации сельскохозяйственных предприятий Прибужья, пройдут по главной улице агрогородка. На празднике урожая выступят арт-группа «Белорусы», кавер-группа «Иномарки». Фестиваль пройдет с 14 до 23 часов. Информация от партнеров. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: У нас 12 на эфирных. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. И прямо сейчас я искренне рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно о них сообщайте нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. В ближайшие два часа только самая лучшая, самая интересная и полезная информация. Новости из мира музыки в рубрике Music Box. Посмотрим, куда отправит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса. В рубрике «Разгрузка» расскажу 9 лайфхаков, чтобы перестать лениться. Ну и совсем скоро в рамках «Ну и новостей» узнаем, насколько же сильно охлаждает кондиционер, даже если он вымышленный. Вот как-то так, дорогие друзья, оставайтесь с нами и, конечно же, с хорошей музыкой. Совсем скоро Alesso и Heroes. Чуть пораньше, Darling, Don't You Remember?

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Итак, 17.25, на очереди у нас забавная, интересная, ну и новость, но перед ней новость очень даже серьезная, а точнее информация от нашего дорожного корреспондента. Внимание, в 17.20 только что, вот буквально 6 минут назад прилетела информация. Город Брест, на кольце набережной авария. Да, место там такое бойкое, особенно в такой час пик, так что, если есть возможность, попробуйте объехать. Мы же продолжаем, и вот говорят новости, новости из необычного мира. Посетителям туристического центра Only Hannon Drama Fantasy City, попробуй выговори, это, кстати, в Джэньчжоу в Китае, оставалось лишь удивляться, глядя на установленный там кондиционер. На стене висел даже не кондиционер, а просто большой экран с изображением работающего кондиционера. Было видно, что из устройства на экране вырываются потоки прохладного воздуха, но все это происходило лишь на экране, так что не совсем понятно, на чем была основана работа и эффективность подобного необычного решения. Виртуальная прохлада вызвала, кстати, естественно, множество шуточек и множество слов, даже негодования. А вот администрации центра пришлось объяснить свою задумку. Кондиционер на экране вовсе не должен заменить настоящий. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы, дарящие реальную прохладу. А вот злополучный экран нужен для того, чтобы психологически успокоить посетителей и внушить им мысль о том, что на самом деле не так уже и жарко. Ну, не знаю, насколько это такая визуальная плацебо помогает или нет, но как-то я думаю, что администрация данного отеля потом пойдет дальше, и уже как раз-таки на шведском столе тоже будут стоять экраны с очень вкусной едой, там можно будет даже выбрать на выбор какую там кухню, тайскую, не тайскую, или какую-нибудь там еще, и самое главное, это будет всегда красиво, вот бы еще и запах добавить. Ну и, собственно, дальше можно пойти еще интереснее, можно вместо того, чтобы анимационный концерт делать силы местными, можно сказать, что сегодня на концерте будет, ну, допустим, Бейонсе, почему бы нет? Да, и просто, да, поставить экран, вот, в принципе, тогда вот этому, у этого отеля будет такой свой стиль. Вижу, что вижу, отношусь как задано. Давайте вместе с нами. В середине этого часа расскажу про погоду, а далее рубрика «Разгрузка».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 18-23. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайф.бай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
8: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 17:40, и мы продолжаем. Рубрика психологических лайфхаков. Разгрузка прямо сейчас на наших волнах, поэтому поехали незамедлительно. Вот вы знаете, лень, говорят, двигатель прогресса, это, кстати, она не всегда враг. Иногда это сигнал, иногда защита, но чаще все-таки привычка, которую можно и нужно менять. Особенно, когда вы понимаете, что пора действовать, а руки вот не поднимаются. Есть способы обмануть собственный мозг, заставить его забыть о диване и начать двигаться. Без насилия над собой, без чувства вины и просто и эффективно. Итак, утренний рывок. Не обязательно бежать в марафон, достаточно 10-15 минут. Приседания, прыжки, легкая растяжка или просто танец под музыку. Главное – начать. Зарядка запускает кровообращение, повышает уровень кислорода в крови и дает энергию. Чтобы не было соблазна отказаться, приготовьте одежду с вечера, положите рядом с кроватью. Когда все готово, согласитесь, отказаться труднее. Кайдзен. Одна минута. Японцы все-таки знают толк в борьбе с ленью. Принцип прост. Делайте то, что откладываете ровно одну минуту в день. Учите язык, наводите порядок, читайте книгу. Всего 60 секунд. Вот такой способ. Не заметите, как войдете во вкус. Через неделю минута превратится в 10, а через месяц вы удивитесь, сколько дел переделали. Давайте в это все веселье. Скучная дорога убивает желание куда-либо ехать. Решение сделать путь частью удовольствия. Слушайте подкасты, аудиокниги, музыку. Смотрите сериалы, пока едете в такси или метро. Если вы знаете, что время в пути – это время для себя, вы перестанете избегать поездок. Найдите напарника. Одному проще отменить планы, а вот когда вас ждут, отказ становится сложнее. Договоритесь с другом о совместной прогулке, тренировке или походе в кино. Если кто-то рассчитывает на вас, встать с дивана становится легче. Я такую историю называю «человек-совесть». Правило трех вдохов. Сделайте 3 глубоких вдоха или посчитайте от 10 до 1. Не от 1 до 10, а наоборот. Обратный счет заставляет мозг сосредоточиться, отключает тревожные мысли и переводит вас из режима размышлений в режим действий. Пока считаете, представьте, что вы уже встали и просто сделайте это. Ну и, наконец, высыпайтесь. Недосып делает нас сонными, злыми, апатичными. В таком состоянии ничего не хочется. Норма 7-9 часов. Кому-то меньше, кому-то больше. А понять можно только экспериментом. Откажитесь от кофе и энергетиков во второй половине дня. Если усталость накрывает днем, вздремните 15-30 минут. Это снижает уровень кортизола и восстанавливает силы. Надо научиться прощать себя за лень. Вы провели день на диване, это ведь не катастрофа. Чувство вины только усиливает желание бездействовать. Примите факт, день был ленивым. Подумайте, почему так вышло. Может быть, вы избегали неприятной задачи. Признайте это, простите себя и начните заново. Но уже завтра, и причем без самобичевания. Перестаньте анализировать. Чем дольше вы обдумываете идею, тем больше шансов ее не реализовать. Мозг находит отговорки, рисует негативные сценарии и переносит на завтра. Если мысль о прогулке или кафе возникла, собирайтесь и идите. Не дайте себе времени передумать. Мысль, действие, результат. И без паузы. Ну и, наконец, пересмотрите питание. Сладкое в избытке – это источник усталости и сонливости. Булочки, конфеты, сладкие напитки вызывают скачки сахара, после которых наступает резкий спад энергии. Замените их на орехи, авокадо, фрукты. Поставьте вазу с помытыми яблоками или морковкой на стол. Если полезный перекус под рукой, вы не будете хвататься за то самое печенье. Вот такие способы боремся с ленью. Если она, конечно, доставляет нам некий дискомфорт, что мог, то посоветовал. Так что вот и все секреты. Пользуйтесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 17:54, а это значит, что совсем-совсем скоро мы окажемся в новом часе. И, кстати, новый информационный час открою не я, а моя коллега из отдела новостей Ольга Фалеева. Вы узнаете, как можно будет поучаствовать в выездном приеме граждан заместителем начальника Брестской таможни, который пройдет 28 августа в пункте таможенного оформления Барановича «Фестивальная». Какой необыкновенный мох обнаружили в Беловежской пуще и сколько лет назад считали его исчезнувшим? Об этом и не только. Более подробно вместе с Ольгой Фалеевой сразу в начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное, самое интересное. Ну и, конечно же, до встречи в следующем часе. А пока кассеты прямо на волнах Радио Брест перематывает Кирилл Гуд, он же Лирик.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Делегация Первого региона во главе с председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком прибыла сегодня в Иркутск для участия в 7-м Байкальском международном форуме партнеров. В составе делегации официальные лица и деловые круги, руководители более десятка предприятий. Сформирована насыщенная программа. Сегодня наш первый день пребывания на иркутской земле. Он уже может радовать определенными договоренностями. В первую очередь заинтересованностью партнеров в поставках плодоовощной продукции из Брестской области, которую выпускают фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия. Планируется подписание 2 контрактов на поставку гематогена и БАДов с драгичинской компанией «Экзон» и продукции Брестского мясокомбината, рассказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. Представители Беларуси и Иркутской области посетят ряд предприятий и примут участие в бирже контактов экспортеров-импортеров, торгово-закупочной сессии торговых сетей. Одно из центральных мероприятий – 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Иркутской областью. Петр Пархомчик, ответственный за координацию сотрудничества с белорусской стороны.
3: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: С момента своего первого проведения в 1996 году ВНС прошло 6 созывов, каждый из которых стал значимым событием для белорусского общества. Важность собраний заключается не только в их чистоте, но и в том, что они объединяют представителей всех слоев населения, от руководителей предприятий до студентов и пенсионеров. В первом собрании приняли участие 4740 делегатов, представители всех регионов, трудовых коллективов, общественных объединений. Главный итог – утвержденная первая программа социально-экономического развития страны на 5-летку с приоритетами «Экспорт, жилье, продовольственная безопасность», а также поддержана идея конституционной реформы, которая позже была закреплена на референдуме. 28 августа с 11 до 12 часов в пункте таможенного оформления Барановичи Фестивальная выездной прием граждан проведет заместитель начальника Брестской таможни Дмитрий Львович Новожилов. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Бресте 470110 в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Брестской области завершают сев озимого рапса. Об этом сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В области посеяно 75 600 гектаров озимого рапса. Это 101% к намеченному. В регионе скорректирован план. По сравнению с прошлым годом площади под эту культуру увеличены более чем на 2000 гектаров. Обратили внимание в облсельхозпроде. Сев озимого рапса завершили 11 из 16 районов. Остальные находятся на финишной стадии. К слову, на Брещине летом намолотили 237 тысяч тонн озимого рапса. Картофель в области выращивают 12 районов. Под второй хлеб отведено более 4 тысяч гектаров. Больше всего картофельных полей расположено в Ивановском и Лунинецком районах. В Ивановском районе уже начали копать картофель. Также в области идет уборка овощей. Их выращивают в открытом и защищенном грунте. Получено 12 тысяч тонн, рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию. В рамках республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» трудовой десант навел порядок на территории Свято-Антониевской церкви агрогородка Подгорная в Барановичском районе. В благоустройстве приняли участие активисты БРСМ, представители райисполкома, секретарь Пинской епархии, благочинный Барановичского округа Виталий Лазовский, настоятель храма иерей Антон Пашкевич, прихожане. Храм в честь святого преподобного Антония Киево-Печерского – настоящее украшение агрогородка. Сюда уже более 2 столетий приходят помолиться, попросить помощи у Всевышнего жители Подгорной и близлежащих деревень, которые относятся к этому приходу. Табличка на стене гласит, что эта церковь в 2007 году включена в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и охраняется государством. Прокуратура Брестской области проанализировала ситуации, в которых выпускники высших и средних специальных учреждений образования, обучавшиеся за счет средств республиканского и местных бюджетов, не отработали установленный законом срок. В суды предъявлены исковые заявления о взыскании расходов на их обучение. Изучены ситуации, когда выпускники не явились на работу по распределению, либо, приступив к труду, были уволены за виновные действия в ходе отработки, например, за прогул. За истекший период года органы прокуратуры Брестской области предъявили 54 иска на общую сумму свыше 644 тысяч рублей. В национальном парке Беловежская пуща обнаружили мох, считавшийся исчезнувшим более 100 лет назад. Об этом сообщили в научном отделе нацпарка. Реликтовый мох антитритхию повислую обнаружил сотрудник Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси во время целенаправленных полевых исследований. Для территории современной Беларуси это фактически первая подтвержденная регистрация вида в истории. Редчайший мох заселил валежный ствол дуба, который упал не менее 20 лет назад. Данный факт наглядно доказывает важнейшую средообразующую роль крупного лесного валежника, удаление которого из экосистемы ведет к необратимому обеднению биоразнообразия, подытожили в национальном парке. В студии Ольга Фалеева, далее новости компании и прогноз погоды. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.12 на эфирных, и мы продолжаем. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». Ближайший час до 7 вечера я вместе с вами и, конечно же, с полезной информацией. Music Box, расскажу про интересную музыкальную новость, а вот уже совсем скоро куда-нибудь с вами отправимся, именно туда, куда укажет стрелка нашего с вами радио Кумса. Вот такой план на ближайший час, а что в музыкальном эфире совсем скоро? John Deson и Wild Roses. Пораньше That's Tess and Ely Heartbreak Song. Out Milky Just the Way You Are в версии Дэвида Гетты. Буквально через композицию и рекламный блок уже здесь, в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.23 на эфирных, и это время посмотреть, куда же сегодня покажет стрелка нашего радиокомпаса, и отправляемся мы сегодня в прекрасный город Высокое. Некогда в белорусском городе Высокое, Брестской области, на заре 17-18 веков существовало архитектурное великолепие под названием Высоковский замок. История гласит, что замок был возведен стараниями витебского воеводы Павла Сапеги. Само строение стояло на возвышении над рекой Пульва и со всех сторон было окружено водой. В северо-восточной части замка располагались ворота и подъемный мост над широким прудом, через который и можно было попасть внутрь. Двухэтажная кирпичная башня имела всего трое ворот, расположенных в толще земляного вала. К слову, руины ворот и сами валы сохранились до наших дней. В башне же в то время находился арсенал, помещение для караула и подъемный механизм моста. По сторонам от ворот были расположены два серьезных бастиона, а также две куртины. С севера и запада также были пристроены небольшие бастионы. Большой замковый детинец был местом расположения деревянного дворца и хозяйственных построек. Однако особые потери замок понес в период разрушительных войск 17 века. В 18 столетии Сапеги восстановили замок, но случился пожар, и влиятельные вельможи перенесли резиденцию в Слоним. О былом величии Высоковского замка теперь напоминают валы и руины ворот. Но место сохранило все-таки природную красоту. Здесь и сейчас гости могут увидеть черную и австрийскую сосны, европейский бук или европейскую лиственницу, а также невероятно красивую каштановую рощу. Так что, если хотим немножечко зарядиться романтикой 17-18 веков, милости просим, город Высокое, Каменецкий район, Брестская область. Давайте вместе с нами. Джон Десон на волнах радио Брест прямо сейчас, в середине этого часа, расскажу о погоде.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 18-23. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Кофе купил.
3: Вернулась.
4: Билеты в кино.
3: Вернулась.
4: Поужинали.
3: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк.

0: 10 или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.39 на наших эфирных. Продолжаем. В эфире традиционное для этого времени вечернего шоу «По дороге домой» рубрика «Music Box». И сегодня у нас на очереди музыкальные новости. Новые героями этой музыкальной новости стали, пожалуй, самая известная семейная пара, супружеская пара белорусского шоу-бизнеса — Тео и Ольга Рыжикова. Белорусские артисты и телеведущая Ольга Рыжикова и Тео, он же Юрий Ващук, сообщили поклонникам прекрасную новость. Им добавили, что они уже даже готовы принимать поздравления. Что же за новость-то? Ну, не так давно сообщалось о том, что Ольга Рыжикова вернулась в телеэфир. Теперь она будет всю республику в эфире «Доброй раницы, Беларусь» вместе с коллегой Марианной Муренковой. Сама, кстати, Мариана является соведущей Тео в шоу «Добрый вечер», на съемочной площадке которого, кстати, недавно и появилась Ольга Рыжикова, и как раз снимали целый пул новых выпусков. В детстве ходила на работу к маме и папе, а сейчас с удовольствием заглядываю на работу к любимому мужу скоро в эфире. Анонсировала Рыжикова новые выпуски шоу, которые покажут очень скоро, а именно осенью. Впрочем, это МД было далеко не единственное, чем поделились Ольга и Тео в соцсетях. Они синхронно написали: «Тили-тили-тесто, стальная, 11 лет, как один день, принимаем поздравления». Подписчики желают семейному тандему бесконечного счастья, любви и радости. Ну, мы, собственно, тоже к поздравлениям присоединяемся, и, как говорится, совет да любовь и многое летом. Ну что ж, поздравляем и слушаем именно их музыкальную композицию. Тео и Ольга Рыжикова. «Мурашки по коже».
0: «По дороге домой». Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Так, без 5-7 на наших эфирных, а это значит, что наше вечернее шоу «По дороге домой» потихоньку-полегоньку подходит к своему логическому завершению. Благодарю всех тех, кто оставался с нами на волнах и продолжает слушать любимую радиостанцию. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Вот. Ну и что, хочется пожелать, во-первых, сказать, что да, понедельник день тяжелый или легкий он был, в любом случае он уже заканчивается, и хочется пожелать вам только приятного, уютного, замечательного, прекраснейшего вечера, чтобы все-все-все обязательно получилось, а вот завтра, чтобы все ваши планы обязательно реализовались, ну а приятных неожиданностей было как можно больше. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой».
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет с 1 сентября. Это предусмотрено указом номер 288, который президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсии законом о бюджете государственного, внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. Госсекретариат Совбеза Беларуси проводит проверку боеготовности армии. Цель мероприятий, спланированных во втором учебном полугодии, изучить, устранены ли недочеты, выявленные в ходе предыдущей, а также увидеть готовность соединений воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях. Особое внимание уделено внедрению современного опыта огневого поражения и управления им. Сегодня, в соответствии с замыслом, который одобрил главнокомандующий вооруженными силами президент Беларуси Александр Лукашенко, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны Беларуси Виктору Хренину для выполнения учебно-боевых задач одной из артиллерийских бригад. Президентом были поставлены четкие задачи по внесению корректив. На основании этого руководство вооруженных сил внесло некоторые изменения в планы строительства и развития и в систему подготовки войск, рассказал госсекретарь Совета Безопасности.
0: Новости.
1: В Пинском районе уничтожили около 55 тонн дикорастущей конопли. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. На поле в Пинском районе обнаружили дикорастущую коноплю на площади около 1 гектара. Для ее уничтожения привлекли 2 трактора ближайшего сельскохозяйственного предприятия. Такой объем уничтоженного растительного сырья стал рекордным для Пинщины. Правоохранители Пинска с начала года выявили 20 мест произрастания запрещенных культивированию растений. Милиционеры подчеркнули, что огромную помощь в работе сотрудникам оказывают сами местные жители, которые сообщают о местах произрастания мака или конопли. Специальная программа «МАК» проводится по 15 сентября. И в завершение. Синоптики обещают потепление до плюс 28 градусов на выходных. Об этом рассказали в Белгидромете. На смену штормовому циклону Приска, который принес ветреную погоду и открыл путь прохладным воздушным массам, идет спокойный антициклон Стефан. В результате в ближайшее время белорусов ожидает преимущественно сухая и тихая погода. Температурный режим будет пониженным и больше соответствующим сентябрю. А в последние выходные августа очередные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погодных условий, осадки в сочетании с грозами и сильным порывистым ветром. Бонусом в этой синоптической ситуации станет поступление теплого воздуха южных широт, рассказали в Белгидромете. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде на Брещине. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.

0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, что вы застались с нами, и зараз надошел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра, коли шали захочуть вырабить уражение, их головным козыром повинен стать интеллект. Усё ровно про якого суразмоуцу и где говорка. Про начальника, каханого человека, выпадкового сподорожника, телепшего сябра. Завтра у любых колах будут запотрабованные темы, далекие от светской болбатни. Политика, экономика, философия, математика. Любые науки, якія допомогут шалям блеснуть розумом, им рекомендуется терминово освежить у памяти, вспомнивши школьные годы. Завтра Скорпион будет настроенный третировать своих близких, промышающи их займаться доброупорядкованием особистой просторы, кухни, дачи, працонного кабинета. Ничего не зробишь, ему у голову прийдет масса блескучих идей на гэты конт, якія запотрабуют своего увасабления. Что тычется дробных проектов на кшталт генеральной уборки або покупок предметов побыту, то гэта яшчэ не беда. Галоўнае, каб Скорпион на худкую руку не задумал буйную перестановку мебли або нават ремонт. Завтра вся энергия стральца рызыкуе сысці ў размовы, якія открываюць перад ім таямніцы сусвету. Дзень схіляе яго да інтэлектуальных размоў на самыя сур'ёзныя і адцягненыя тэмы на кшталт чалавечай псіхікі, духовнага развіцця, сакрэтаў светабудовы, паходжанні снежнага чалавека. Магчыма, стралец сустрэне заўтра людзей, з якімі зможа на гэтыя тэмы ў волю пагаварыць. Галоўная луна ў аблоках не страціць глебу пад нагамі. Завтра у Козероге прачнется финансист. Его мозг будет працаваць выразно, жонглируючи лічбами и фактами. Коли Козерог присвятить гэты день думкам об тым, як полепшить материальное становище, ён вырабіць на свет выдатный план, які допоможе ему неадренно зарабіць. Зрэшты, не менш эффективными будут проекты того, як Козерогу створить вокруг себе атмосферу комфорту. Планаванне в отпуску, ремонту, любых буйных покупок завтра допоможе Козерогу не пролечиться. Завтра водолей во всех сферах життя, у тым ліку и узносинах, будет обопираться на логику, а не на почуті. Заместо того, каб гадать, что робится у душах людей, ён захоча доведаться гэта докладно с допомогой размоути нават пытання у лоб. Зрэшты, и сам водолей не будет утоивать от людей свои думки и намеры, подрабязна тлумачачы, чаго ён хоча. Завтра такая практика будет эффективной, водолею будет спадорожничать поспем. Завтра рыбы с задавальненнем отчуют себе часткой чужого механизма, а коли только гэты механизм добро отладжены. Яны будут здольные выдатно працавать у команде або под чьим-сти кіраўніцтвам. Галоўнае, каб рыбы докладно ведали, что яны робяць и для чего. Только зразумеўшы до конца логику процессу и свою у ім ролю, рыбы будут готовы ажыццяўляць тое, что задумано іншими. Ну а коли люди не будут присвячать рыб во все детали, им же горш придется все робить самим. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляхович и Радио Брест. Жадаем вам, каб усё доброе, что я сказал выше, обовязково справдилось. А усё остатнее ни в яким разе не псовало вам настрою. Приемного вечера и цудоўнага завтрашнего дня. До встречи в эфире.
0: Зорки говорять.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.

0: Радио Брест.
1: Брест. Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.

0: Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

меня появись, мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 18 до 23 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 9-11, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем 21-23.
2: Рекламная служба в городе Барановичах.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22 градусов. В Барановичах 18-20, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 21-23.
0: Слушай наших.